От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам залеченный одним мы в груди храним. Посмотри на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю,

Непамятен был свой герой и глаза молодых солдат. С фотографии увядших глядят.

Ах, до тебя, родной, доплыть бы хотя бы когда-нибудь. Где-то далеко идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло.

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняется.

0: на русском радио.
1: Когда моя душа порвется от натуги, истрепана в конец об острые углы, дай, Господи, сложить мне голову за други, влетев на всем скаку в безмолвье серой мглы. Мы были заодно, мы жили воедино, и в жизни как один стояли на своем, деля весь мир на две неравных половины, все те, кто против нас, и те,

прав, кто прав, тот и сильней. Кем мы были для отчизны, не ответит нам ни один судья. Жаль, что меру нашей жизни мы поймем из жизни, уходя. Когда-нибудь потом наступит Божье время, и мудрая любовь зайдет на царский трон, и кто-то вроде нас закинет ногу в стремя, чтоб ехать не на брань, а к Богу на поклон. Но нынче целый мир идет на нас войною, он чует нашу кровь, тем хуже для него. Душа моя чиста, друзья мои со мною, и значит мы еще посмотрим, кто кого.

0: мы поймем из жизни уходя.
1: Так случилось, мужчины ушли, побросали посевы до срока.

что ты дремлешь в кроватке своей. Любимая, далекая дочурка черноокая, крепко мишку укрой, скоро кончится бой, твой отец

Я войду в эту комнату нашу и с улыбкой склонюсь над тобой. Твои мягкие косы поглажу этой жесткой солдатской рукой. Детский сон твой

перрон вокзальный. Звучит гармошка, смех, табачок и чей-то плач на всю страну. Давай присядем-ка на дорожку, ведь мы сегодня уезжаем на войну.

сражался. Почему? О том, как прадед в 43-м смерть в горящем танке встретил не один.

я сыну про войну. Кто стоял за родину свою, как второй твой прадед смело жизнь свою отдал за дело батальон. Утром вышел до рассвета, а вернулся крови цвета не до

0: помните об этой страшной войне. И сделайте так, чтобы этого больше не повторилось. Дай вам Бог.
1: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и благоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.

полях завислой сонной лежат в земле сырой. Сережка с малой бронной и Витька с маховой, а где-то в людном мире который год подряд

Свет лампы воспаленный пылает над Москвой. В окне на Малой Бронной, в окне на Маховой, друзья мне встать, в округе без них идет кино. Девчонки, их подруги, все замужем

0: Но помнит мир спасенный, мир вечный, мир живой, Сережку с малой бронной и Витьку с маховой. Сережку с малой бронной и Витьку с маховой.
1: Бессмертный полк на русском радио.

Мне часто снятся все ребята, друзья мои военных дней, землянка наша в три наката, сосна сгоревшая.

ходил по перевалу. Отставить разговоры вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам. Взвод лезет вверх, а у реки тот, с кем ходил ты раньше в паре, мы ждем атаки до тоски. А вот альпийские стрелки сегодня что-то не в ударе. Отставить разговоры вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам. А до войны вот этот склон немецкий парень брал с тобою. Он падал вниз, но был спасен. А вот сейчас, быть может, он свой автомат готовит к бою. Отставить разговоры вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам. Ты снова здесь, ты собран весь, ты ждешь заветного сигнала. И парень тот, он тоже здесь, среди стрелков из Эдельвейс. Их надо сбросить с перевала. Отставить разговоры вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам.

Мы так давно, не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали. И завтра, наконец, последний бой. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Четвертый год, нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год, соленый пот и кровь рекой. А мне в девчоночку, в хорошую

последний раз сойдемся завтра в рукопашной. В последний раз России сможем послужить. А за нее и помереть совсем не страшно. Хоть каждый все-таки...

что взгрустнула жена, что опять замолчала. Все война, да война.

между нами живые, все шептала она. Чье-то русское имя, лишь глаза у нее, лишь

мгновенье, мгновенье, мгновенье. Мгновенье спрессованы в года. Мгновенье спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновенье, где последнее. У каждого мгновенья свой резон, свои

Колокола своя отметина, мгновенья раздают, кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет.

оно придет твое мгновение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды во время.

Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение.

Здравствуй, мама. Возвратились мы не все. Босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагать.

вернулись.

товарищах, о товарищах, ой. Шли товарищи в бой. Над судьбой война, над страной, не пройти войну стороной. Шли товарищи под снарядами.

Грехи под ним глубоки, нет конца ему полю памяти. Где товарищи тех немеркнущих дней? Эй, товарищи, эй, товарищи, эй! Там, где грозные шли полки, звезды чиркали о штыки,

то, что он всегда сосредоточен. И не любили мы Сережку Фомина за то, что он всегда сосредоточен. Сидим раз у Сережки Фомина.

пары с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому ли так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса.

дня. И в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи, я поплыву

тихонечко тает. Кто за тех, кто живет?

Был он рыжим, как из рыжиков рагу. Рыжим, словно апельсины на снегу. Мать шутила, мать веселою была. Я от солнышка сыночка родила.

оба сына, оба двое, два крыла. Воевали до победы, мать ждала. Не гневила, не кляла она судьбу,

плоть не стать, золотистых орденов не сосчитать. Сыновья сидят рядком к плечу плечом,

0: давай закурим, товарищ мой. Давай закурим, товарищ родной. Давай закурим, товарищ.
1: Бессмертный полк на русском радио.

от героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

Там в бескрайней дали и толпа на перроне, и оркестр гремит, журавли в синем небе.

довольны. К зале и пеплу наших улиц опять-опять, товарищ мой, скворцы пропавшие вернулись. Скворцы пропавшие.

Через реки, горы и долины, сквозь пургу, огонь и черный дым, мы вели машины, объезжая мины.

Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим,

может быть отдельным штатским лицам эта песня мало с ним домен. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем, фронтовых и

Хоть сидеют давно виски, для меня вы еще не стары. Замполиты политруки, а по-прежнему комиссар.

побеждать и насмерть стоять. Наша главная партработа. Хоть сидел давно.

От Курска и Орла война нас довела до самых вражеских ворот, такие, брат, дела. Когда-нибудь

призывный набат прозвучали в ночи тяжело шаги. Значит, скоро и нам уходить и прощаться без слов по нехоженым тропам.

Когда мы шли, чтоб победить или счастью умереть, когда горело даже то, что не должно гореть. О чем в землянке ты мечтал, какие видел сны, о том, что должен к нам прийти последний день войны. Ты столько выкопал, боец, окопов и могил, и столько ты своих друзей в пути похоронил. И стали белыми и

войны. Еще о подвиге твоем не сложено были. У ног твоих уже лежал поверженный Берлин. Ты снова людям возвратил

умирать последний день войны. Пусть много лет прошло с тех пор, все это помнишь ты, и память проступает вновь, как кровь через бинты. И мы живем с тобой, солдат, одной мечте верны, что он пришел для всех людей. Последний день войны.

мы с тобой, брат, из пехоты. А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила. Пришел конец ей самой. 4 года.

домой, а ты с закрытыми очами спишь под фанерною звездой. Вставай, вставай, однополчанин,

я скажу твоим домашним, как стану я перед вдовой. Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель,

пошли домой. Опять весна на белом свете, бери шинель, пошли домой.

За рекою церковь деревянная, не тревожит душу соловей. Подвела погода окаянная, день победы стопочку налей. Стопочку за стопочкой наливай, старик. Эх, соли бы щепоточку на сухой язык.

звездное небо над крепостью Бреста. В тесной квартире счастливые лица. Вальс, политру приглашают.

довоенный напомнил о многом. Вальс воскресил дорогие нам лица, с кем нас свела фронтовая дорога.

Смотрят с портретов друзья молчаливо. В памяти наши сегодня и вечно.

И поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты в белоснежном.

мне в холодной землянке.

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились.

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

0: Но кому до вышки?
1: Сестра, ты помнишь, как из боя меня ты вынесла в санбат?
2: Остались живы мы с тобою в тот раз, товарищ мой и брат.
1: На всю оставшуюся жизнь нам хватит пол.

Сестра и брат, взаимной верой мы были сильными вдвойне. Мы шли к любви.

было в начале, солгать не могу. Буксиры молчали на том берегу, на том берегу, на том берегу, на том берегу, где мы были.

И все-таки мы победили. И все-таки мы победили. И выцвела соль у солдатских рубах, та соль возвращения, как мед на губах.

0: И все-таки мы победили.
1: Бессмертный полк на русском радио.
2: От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых.

памятен был свой герой и глаза молодых солдат с фотографии увядших глядят.

доплыть бы хотя бы когда-нибудь. Где-то далеко идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло.

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склонилась.

0: на русском радио.
1: Когда моя душа порвется от натуги, истрепана в конец,

Когда-нибудь потом наступит Божье время, и мудрая любовь зайдет на царский трон, и кто-то вроде нас закинет ногу в стремя, чтоб ехать не на брань,

тем хуже для него. Душа моя чиста, друзья мои со мною, и значит мы еще посмотрим, кто кого.

0: мы поймем из жизни уходя.
1: На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты цветов и вечный огонь зажигают. Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы единою слиты. А в вечном огне видишь вспыхнувший там горящие русские хаты, горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, горящее сердце солдата. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче? На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче?

Я войду в эту комнату нашу и с улыбкой склонюсь над тобой. Твои мягкие косы поглажу этой жесткой солдатской рукой. Детский сон твой

Кто свободен от вахты наверх полчаса и опять

Перрон вокзальный. Звучит гармошка, смех, табачок и чей-то плач на всю страну. Давай присядем-ка на дорожку, ведь мы сегодня уезжаем на войну.

сражался. Почему? О том, как прадед в 43-м смерть в горящем танке встретил не один. Экипаж сожгли фашисты, но не сдались в плен.

я сыну про войну. Кто стоял за родину свою? Как второй твой прадед смело жизнь свою отдал за дело батальон. Утром вышел до рассвета, а вернулся крови цвета медаль.

0: вспомните об этой страшной войне. И сделайте так, чтобы этого больше не повторилось. Дай вам Бог.
1: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молись ради пречистой Твоей Матери, преподобных и благостных Отец наших,

полях завислой сонной лежат в земле сырой. Сережка с малой бронной и Витька с маховой. А где-то в людном мире который год подряд

Свет лампы воспаленный пылает над Москвой. В окне на Малой Бронной, в окне на Маховой, друзьям не встать, в округе без них идет кино. Девчонки, их подруги, все замужем

помнит мир спасенный, мир вечный, мир живой. Сережку с малой бронной и Витьку с маховой.

Мне часто снятся все ребята, друзья мои военных дней, землянка наша в три наката, сосна сгоревшая.

Сегодня не слышно биенье сердец. Оно для аллей и беседок. Я падаю грудью, хватая свинец, подумать успев напоследок. На этот раз мне не вернуться, я ухожу, придет другой. Мы не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. Вот кто-то решит после нас хоть потоп, как в пропасть шагнул из окопа. А я для того свой покинул окоп, чтоб не было...

а сыновья уходят в бой. Кто сменит меня, кто в атаку пойдет, кто выйдет к заветному мосту. И мне захотелось, пусть

мои. Мы не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят в бой. Разрывы глушили биенье сердец. Мое же мне громко стучало, что все же конец мой еще не конец. Конец — это чье-то начало. Сейчас глаза мои замкнут.

так давно, мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали. И завтра, завтра, наконец, последний бой. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Четвертый год, нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год, соленый пот и кровь рекой. А мне в девчоночку, в хорошую

последний раз сойдемся завтра в рукопашной. В последний раз России сможем послужить, а за нее и помереть совсем не страшно, хоть каждый все-таки.

не хочу, я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу, я так давно не видел маму.

забрались под Сталинград и, внезапно замерев, застыли. Батальон зенитный из девчат городу дорогу им закрыли. Батальон зенитный из девчат городу

слышен ваш крик журавлиный. Девчата, девчата, и ночью, и днем мы слышим ваш крик журавлиный.

нему летним вечером в поле ратное на пустырь, где погиб в боях сын Отечества.

Мгновение, мгновение, мгновение, мгновение спрессованы в годах, мгновение спрессованы в столетия, и я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет с небес вода обыкновенная, и ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет, твое мгновение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды во время.

Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновения, мгновения.

Здравствуй, мама. Возвратились мы не все. Босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали по

товарищах, о товарищах, ой. Шли товарищи в бой. Над судьбой война, над страной, не пройти войну стороной. Шли товарищи,

Ледники под ним глубоки, нет конца ему полю памяти. Где товарищи тех немеркнущих дней? Эй, товарищи, эй, товарищи, эй! Там, где грозные шли полки, звезды чиркали о штыки,

это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи, я поплыву в такой же сизой

молчат. Давайте все встанем и стопкой помянем ребят, что когда-то

сердце, вы в схватке со смертью, вы в схватке со смертью в пути. Вы в схватке со смертью.

от героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

почему все не так? Вроде и все как всегда. То же небо, опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, будто из плена весна. По ошибке окликнул его я. Друг, оставь покури. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.

что взгрустнула жена, что опять замолчала. Все война, да война,

между нами живым, все шептала она. Чье-то русское имя, лишь глаза у нее, лишь

Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим.

mamá llevó. Может быть, отдельным штатским лицам эта песня мало с ним далек. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем.

0: Еще дома дела собирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела.
1: Бессмертный полк на русском радио.

сидею давно виски. Для меня вы еще не стары, замполит, политруки, а по-прежнему

границы мы землю вертели назад. Было дело сначала, но обратно ее закрутил наш комбат, оттолкнувшись

Когда мы шли, чтоб победить, или с честью умереть, когда горело даже то, что не должно гореть. О чем в землянке ты мечтал, какие видел сны, о том, что должен к нам прийти последний день войны. Ты столько выкопал, боец, окопов и могил, и столько ты своих друзей в пути похоронил. И стали белыми листьями

Ленина. Он настал последний день, последний день, последний день войны. Еще подвиги твоем не сложено были. У ног твоих уже лежал поверженный Берлин. Ты снова людям возвратил

0: умирать последний день войны. Пусть много лет прошло с тех пор, все это помнишь ты, и память проступает вновь, как кровь через бинты. И мы живем с тобой, солдат, одной мечте верны, что он пришел для всех людей. Последний день войны.
1: Бессмертный полк на русском радио.

тобой, брат, из пехоты. А летом лучше, чем зимой. С войной

шинель, а шли домой. Война нас гнула и косила, пришел конец ей самой. 4 года.

пошли домой. А ты с закрытыми очами спишь под фанерною звездой. Вставай, вставай.

то я скажу твоим домашним, как стану я перед вдовой. Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель,

кричал пулемет. Снег тихонечко тает. Кто затих, кто живет?

Был он рыжим, как из рыжиков рагу. Рыжим, словно апельсины на снегу. Мать шутила, мать веселою была. Я от солнышка сыночка родила.

Подвое плоть не стать, золотистых орденов не сосчитать. Сыновья сидят редком к плечу плечом,

поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты в белоснежном.

не в холодной землянке тепло.

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

8, нас двое. Расклад перед боем не наш, но мы будем играть. Сережа, держись, нам не светит с тобою, но козыри надо равнять. Я этот небесный квадрат не покину, мне цифры сейчас не важны. Сегодня мой друг защищает мне спину, а значит, и шансы равны. Мне в хвост вышел юнкер.

0: удачу нести на крыле, таким, как при жизни мы были с Сережей и в воздухе, и на земле. Таким, как при жизни мы были с Сережей и в воздухе.
1: Бессмертный полк на русском радио.
2: Сестра, ты помнишь, как из боя меня ты вынесла в санбат?
3: Остались живы мы с тобою в тот раз, товарищ мой и брат.
2: На всю оставшуюся жизнь нам хватит

зале и пеплу наших улиц. Опять, опять, товарищ мой,

домой. Что я скажу твоим домашним, как встану я перед вдовой? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним?

0: Русском радио.
1: От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Посмотри на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю,

такой, где б не памятен был свой герой и глаза молодых солдат с фотографии увядших глядят.

родной доплыть бы хотя бы когда-нибудь. Где-то далеко идут грибные дожди. Прямо у реки в маленьком саду созрели вишни, наклонясь до земли. Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло.

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склонилась.

Когда моя душа порвется от натуги, истрепана в конец об острые углы, дай, Господи, сложить мне голову за други, влетев на всем скаку в безмолвие серой мглы.

на своем, деля весь мир на две неравных половины. Все те, кто против нас, и те, кто ни при чем, взрослее не по дням, в пожаре русской смуты.

ты прав, кто прав, тот и сильней. Кем мы были для отчизны, не ответит нам.

тем хуже для него. Душа моя чиста, друзья мои со мною, и значит мы еще посмотрим, кто кого.

И в суровых бессонных ночах ты всегда предо мною вставала с этим плюшем.

что ты дремлешь в кроватке своей. Любимая, далекая дочурка черноокая, крепко мишку укрой, скоро кончится бой, твой отец

За рекою церковь деревянная, не тревожит душу соловей. Подвела погода окаянная, день победы стопочку налей. Стопочку за стопочкой наливай, старик. Эх, соли бы щепоточку на сухой язык.

довоенный напомнил о многом. Вальс воскресил дорогие нам лица, с кем нас свела фронтовая дорога.

перрон вокзальный. Звучит гармошка, смех, табачок и чей-то плач на всю страну. Давай присядем-ка на дорожку, ведь мы сегодня уезжаем на войну.

За что сражался, почему? О том, как прадед в 43-м смерть в горящем танке встретил не один. Экипаж сожгли фашисты, но не сдались в плен.

я сыну про войну. Кто стоял за родину свою, как второй твой прадед смело жизнь свою отдал за дело батальон. Утром вышел до рассвета, а вернулся крови цвета медаль.

0: памяти об этой страшной войне. И сделайте так, чтобы этого больше не повторилось. Дай вам Бог.
1: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молись ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и благостных Отец наших,

полях завислой сонной лежат в земле сырой. Сережка с малой бронной и Витька с маховой. А где-то в людном мире который год подряд

Свет лампы воспаленный пылает над Москвой. В окне на Малой Бронной, в окне на Маховой, друзья мне встать, в округе без них идет кино. Девчонки, их подруги, все замужем.

0: этот мир спасенный, мир вечный, мир живой. Сережку с малой бронной и Витьку с маховой. Сережку с малой бронной и Витьку с маховой.
1: Дымилась роща под горою, и вместе с ней горел закат. Нас оставалось только двое из 18.

Мне часто снятся все ребята, друзья мои в военных дней. Землянка наша в три наката, сосна сгоревшая.

помню рай, военкомат. Десант не годен, так-то, брат, таким, как ты, там не продали дальше смерть. Полы с тебя, какой солдат, тебя хотят.

солдат, тебя хоть сразу медсанбат, а из меня такой солдат, как изо всех. А на войне, как на войне.

Только раз, когда я встал, во весь свой рост он мне сказал: ложись и дальше пару слов без понижений. К чему две дырки в голове? И вдруг спросил: а что в Москве? Неужто вправду есть дома в пять этажей? К чему две дырки в голове? И вдруг спросил: а что в Москве? Неужто вправду есть дома в пять этажей? Над нами шквал, он застонал,

мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали. И завтра, завтра, наконец, последний бой. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. А я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Четвертый год, нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год, соленый пот и кровь рекой. А мне б девчоночку в хорошую влюбиться. А мне б до родины дотронуться рукой.

последний раз сойдемся завтра в рукопашной, в последний раз России сможем послужить, а за нее и помереть совсем не страшно, хоть каждый все-таки.

том берегу, на том берегу, на том берегу, на том берегу, где мы были

Все-таки мы победили. И выцвела соль у солдатских рубах. Та соль возвращения, как мед на губах.

Мгновение, мгновение, мгновение. Мгновение спрессованы в годах. Мгновение спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновения раздают, кому позор, кому бесславье, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет с небес.

придет твое мгновение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды.

Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновения, мгновения,

Здравствуй, мама. Возвратились мы не все. Босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол

товарища, о товарища, ой. Шли товарищи в бой. Над судьбой война, над страной, не пройти войну стороной. Шли товарищи под снарядами.

кулаки. Где товарищи тех немеркнущих дней? Эй, товарищи, эй, товарищи, эй! Там, где грозные шли полки, звезды чиркали о штыки,

Бессмертный полк на русском радио.

от героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.